0: Ты снова же тоже чизм сад видел, а зали.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.